0: 就上位置上。
1: А ты сам, я ему дисел танхай танка, танк зеру, кол, пальта ля пляс дам, ля дуэль ди фортификасон и Сент-Антуан. Аларм генерал ан операцион, 10-40, детекцион, си си акю, пол Европа. Си де ригард, командант, ка?
0: Deux chambres de brigade, on est 17, il n'y a rien à prendre. Le 220 est dessus, Arlec, tu peux y aller 420 comme question.
1: 3h09, 200.